Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до плюс 23. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

слушаете Компас FM. Компас FM. Всегда.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: года на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до плюс 23. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
1: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, когда гуманоидные роботы станут по-настоящему массовым явлением и на что жалуются британские астрономы. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
1: Человекоподобные роботы войдут в массовый обиход в течение 10 лет. Об этом заявил глава китайской компании Unitree в ходе Всемирной конференции робототехники, которая прошла в Пекине. По словам Ван Синсина, в ближайшие годы должен произойти так называемый эффект ChatGPT, благодаря которому у андроидов произойдет скачок вычислительных способностей. Критерием готовности роботов к выходу в широкие массы станет способность выполнять не менее 80% команд, подаваемых голосом или текстом при работе в незнакомой обстановке. Сейчас машины неплохо себя показывают в знакомой локации, но при малейшем отклонении от первоначальных условий они часто теряются и не знают, что делать. Глава Unitree подчеркнул, что сейчас в целом аппараты достигли очень высокого технического уровня, и теперь производители будут уделять намного больше внимания развитию мозгов. Добавлю, в прошлом году во всем мире построили 18 тысяч человекоподобных аппаратов. По прогнозу, к концу этого года их число превысит 60 тысяч единиц.
0: Дело техники.
1: Земля стала слишком шумной для радиоастрономов. Спутники, радары и прочая техника глушат сигналы из космоса. Большинство из тех, которые зафиксировали в прошлые 30-50 лет, сегодня просто бы потерялись в эфире. На этот факт пожаловались английские астрономы из Университета Оксфорда. При этом они заявили, что понимают, эту ситуацию никак не изменить. Многие крупные страны хотят иметь свои спутники на орбите, а потому они предложили Международному астрономическому совету разместить радиотелескоп на обратной стороне Луны. По их мнению, это единственное место, где пока еще нет радиопомех. При этом ученые призвали поспешить. К 2030 году поток лунных миссий создаст помехи и там. Астрономы предложили проект лунного телескопа со всеми расчетами. Миссия стоит 150 миллионов долларов и рассчитана на 20 недель работы. В задачи входит искать следы внеземных цивилизаций, изучать радиосигналы экзопланет и фиксировать загадочную быстрые радиовсплески. Добавлю, это не первое предложение размещать телескопы на орбите Луны или на ее поверхности. Однако пока на эту затею денег выделять никто не хочет. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: А главное, все выходные рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Юбилейная медаль к 30-летию Всебелорусского народного собрания установлена в стране, пишет Белта. Соответствующий указ подписал президент на этой неделе. Документом утверждено положение юбилейной медали, ее описание и образец удостоверения к ней. Награждать ею будут делегатов ВНС и тех, кто внес значительный вклад в становление и развитие народовластия в стране. Добавлю, первое заседание Всебелорусского народного собрания прошло в 1996 году. И уже на протяжении 30 лет ВНС – это фундамент суверенного и успешного развития государства и общества, сохранение стабильного политического курса, мира и согласия на белорусской земле. Тем временем очередная проверка боеготовности вооруженных сил по поручению президента началась в минувший понедельник, сообщили в Минобороны. Так, госсекретарь Совбеза Александр Вольфович вручил распоряжение министру обороны Виктору Хренину. Выполнить учебно-боевые задачи на этот раз предстоит 51-й артиллерийской бригаде. Ее доукомплектуют до штата военного времени, к работе привлекут войска обозначения противника, диверсионно-разведывательные группы и беспилотники. Как отметил Александр Вольфович, в ходе проверки будет задействована вся вертикаль управления от министра до командира подразделения. При этом учтут опыт современных военных конфликтов, а также проверят, устранены ли недочеты, выявленные ранее. Также, по словам госсекретаря, проверки подвергнут и другие структуры военной организации страны. А еще, как родителям школьников взять выходной 1 сентября, рассказали в Минтруда и соцзащиты, пишет Белта. Так, без сохранения заработной платы, в первом варианте у работника есть право на отгул. Его можно взять за работу в выходные, праздники, госпраздники и сверхурочную работу. Во втором – это отпуск за свой счет по семейно-бытовым и другим уважительным причинам. Его дают по согласованию с нанимателем. А о других случаях предоставления выходного можно узнать в отделе кадров по месту работы. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас-ФМ.
1: Погода на Компас-ФМ.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске кратковременный дождь, в Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха будет до 18 тепла. Завтра днем в этих городах без осадков и до 23 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
1: Здравствуйте! Это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Что имеем, не храним, потерявший плачем. Сегодня я расскажу, как дольше сохранить свежесть продуктов в домашних условиях.
0: «Здоровый день».
1: Признайтесь, сколько раз с большим сожалением вам приходилось выбрасывать испортившиеся продукты. У кого-то это происходит чаще, у кого-то реже. Тем не менее, лучше лук в чулках, чем деньги на ветер. С лука мы и начнем. Излюбленный бабушкин способ длительного хранения репчатого лука просто эффективен. Тонкий капрон позволяет воздуху свободно циркулировать между луковицами. В сухом проветриваемом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, луковая гирлянда может храниться до полугода. Главное, не забудьте снять и постирать чулки. У свежей зелени много плюсов и один большой минус. За пределами грядки она живет совсем недолго. Самый популярный метод – поместить салат, петрушку, укроп и так далее в банку с водой. Однако такой букет займет достаточно много места в холодильнике. Гораздо выгоднее обернуть все по отдельности во влажные вафельные или хлопчатобумажные полотенца. Такой способ хранения замедлит испарение влаги из нежной зелени. Если петрушка, укроп и другие пряности все-таки завяли, вместо того, чтобы выбрасывать, мелко нашинкуйте и отправьте сушиться в духовку. В таком виде зелень и приправы сохранятся намного дольше. Как сохранить молодую и упругую кожу лица, знает каждая женщина. В этом хорошо помогают всевозможные маски и кремы. К сожалению, сделать то же самое с помидорами не получится. Однако есть пару советов, которые помогут вашим томатам дольше сохранить привлекательный вид. Во-первых, перед тем, как отправить их в холодильник, убедитесь, что на них нет влаги. Во-вторых, удалите плодоножку. Небольшой зеленый стебелек начинает гнить раньше, чем плод. В-третьих, не накладывайте помидоры один на другой. Разложите плоды на небольшом расстоянии друг от друга, плоской стороной вниз. Так, в место, где томат крепился к стеблю, будет попадать меньше влаги, благодаря чему помидор дольше сохранит свежесть. А вот с макаронами, крупами и мукой все гораздо проще. Чтобы не встретить в плове или любимых оладьях мясной начинки в виде небольших жучков, положите внутрь пакета по 2 лавровых листа. Запах этой пряности отпугнет паразитов. Этот незамысловатый способ поможет уберечь ваши припасы на длительное время. Главное, меняйте листики каждые 2-3 месяца. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Здоровый день.
2: Реклама на Компас FM.
3: Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. США приостановили прием заявлений на иммиграционные визы по всему миру, пишет Белта. Решение Госдепартамента – это часть жестких мер Дональда Трампа в отношении как законной, так и нелегальной иммиграции. Инициативу запустили во всех посольствах и консульствах штатов. Добавлю, прием заявлений приостановлен на время глобального учебного мероприятия. Консульских сотрудников будут обучать отсеивать заявителей, которые потенциально могут претендовать на государственное пособие США. Сейчас граждане, которые подали заявки, получают уведомления о переносе собеседования в американских дипмиссиях. Тем временем пилотный проект по углубленному изучению школьных предметов запустят в стране с 1 сентября, пишут Минск Новости. Так, в учебную программу для 8 классов добавят 2 часа на изучение математики, физики, химии и биологии. Такие нововведения вводят в 20 учреждениях образования по всей республике. Кроме того, новшества коснутся и предмета информатика. Его программу адаптировали под новые реалии, чтобы научить школьников грамотному взаимодействию с нейросетями. Что касается стоимости комплекта учебников, то для учащихся первых 11 классов он обойдется в 22,5 рубля, для дошкольников 9 рублей. Для детей из многодетных семей плата за комплект составит 11 рублей 25 копеек. А еще в Беларуси открыли центр по ремонту зенитных ракетных комплексов ТОР, сообщили в Минобороны. Работа объекта будет организована совместными усилиями белорусского завода и российской корпорации «Алмаз-Антей». В церемонии открытия принял участие командующий ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович. Он отметил, что вооружение поражает широкий спектр современных воздушных целей, включая малоразмерные и высокоточные. А накопленный опыт, знания и компетенции послужат дальнейшему развитию ремонтной базы и профессиональной подготовки специалистов. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на «Компас-ФМ».
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске кратковременный дождь, в Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха будет до 18 тепла. Завтра днем в этих городах без осадков и до 23 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: для детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о новой схеме зарядных станций в столице и отзыве автомобилей в Китае. И это автоновости на Компас FM. В Минске разработали схему размещения новых зарядных станций для электромобилей. Сейчас документ согласовывают с городскими подразделениями, а затем утвердят в Мингорусполкоме. При разработке учитывали транспортную доступность, наличие электрической мощности и загруженность дорог. Новые станции планируют ставить возле крупных торговых и бизнес-центров, на перехватывающих парковках при въездах в город и на ключевых улицах. Предусмотрена и установка во дворах жилых домов, а также на многоуровневых паркингах. Так, около 70% новых станций будут быстрыми и супербыстрыми. Они заряжают машину всего за 10-30 минут против нескольких часов умедленных. При этом определены места, где станции ставить нельзя. Это паркинги и озелененные зоны общего пользования. В исполкоме подчеркнули, что зеленые насаждения трогать не будут. А все это развитие связано с ростом числа электрокаров. По прогнозам, к 2030 году в Минске их может стать 135 тысяч, и городу потребуется более 5000 зарядных станций.
1: Автоновости.
2: В Китае объявили крупнейшую единовременную кампанию по отзыву автомобилей в истории. Сразу несколько производителей подали планы отзывов в один день, а суммарно они затронут более 7 миллионов машин. В списке Tesla, Xiaomi, Spank, Zeekr, Cherry, Geely и другие. Главная проблема у большинства авто связана с механическими аварийными ручками открывания двери изнутри. В ряде моделей они окрашены в цвет отделки, поэтому их трудно найти после серьезного ДТП. А если при аварии повреждается электрика и электронное открытие дверей отказывает, пассажирам и спасателям сложно быстро отыскать аварийный механизм. Крупнейшим участником стала Tesla, почти 5,7 миллиона автомобилей. Причем отзывов сразу два. Первый как раз касается аварийного открытия дверей. Компания установит дополнительные предупреждающие обозначения и обновит софт, чтобы после ДТП стекла автоматически опускались. Второй отзыв связан с системой контроля внимания водителя. Теперь Tesla дополнит ее камерой в салоне. Оба изменения внесут дистанционно, по воздуху. Отметились и другие бренды. Xiaomi отзывает более 390 тысяч седанов SU7, Leap Motor свыше 370 тысяч машин, Spank около 265 тысяч. Под компанию также попали Zeekr, Cherry, Dongfeng и FAW. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.

0: реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. США приостановили прием заявлений на иммиграционные визы по всему миру, пишет Белта. Решение Госдепартамента – это часть жестких мер Дональда Трампа в отношении как законной, так и нелегальной иммиграции. Инициативу запустили во всех посольствах и консульствах штатов. Добавлю, прием заявлений приостановлен на время глобального учебного мероприятия. Консульских сотрудников будут обучать отсеивать заявителей, которые потенциально могут претендовать на государственное пособие США. Сейчас граждане, которые подали заявки, получают уведомления о переносе собеседования в американских дипмиссиях. Тем временем пилотный проект по углубленному изучению школьных предметов запустят в стране с 1 сентября, пишут Минск Новости. Так, в учебную программу для 8 классов добавят 2 часа на изучение математики, физики, химии и биологии. Такие нововведения вводят в 20 учреждениях образования по всей республике. Кроме того, новшества коснутся и предмета информатика. Его программу адаптировали под новые реалии, чтобы научить школьников грамотному взаимодействию с нейросетями. Что касается стоимости комплекта учебников, то для учащихся первых 11 классов он обойдется в 22,5 рубля, для дошкольников 9 рублей. Для детей из многодетных семей плата за комплект составит 11 рублей 25 копеек. А еще в Беларуси открыли центр по ремонту зенитных ракетных комплексов ТОР, сообщили в Минобороны. Работа объекта будет организована совместными усилиями белорусского завода и российской корпорации «Алмаз-Антей». В церемонии открытия принял участие командующий ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович. Он отметил, что вооружение поражает широкий спектр современных воздушных целей, включая малоразмерные и высокоточные. А накопленные опыт, знания и компетенции послужат дальнейшему развитию ремонтной базы и профессиональной подготовки специалистов. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на «Компас-ФМ».
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске кратковременный дождь, в Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха будет до 18 тепла. Завтра днем в этих городах без осадков и до 23 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Компас FM. Всегда по пути. Это наши.

Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

усмішку сусвіту. Зрозумієш одночі, радіме простор.

0: Реклама на Компас FM.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске кратковременный дождь, в Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха будет до 18 тепла. Завтра днем в этих городах без осадков и до 23 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на

так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас

хорошо поработали. Самое время хорошо отдохнуть. Дискотека 90-х на Компас FM.

выходные. Вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: Реклама на Компас FM.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека.

так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Впереди выходные. Вы их заслужили. Дискотека 90-х на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by. Хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека.

0: Это радио «Компас FM».
1: Ты моя нежность, ты мое небо.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Я стану водопадом, падением с высоты.
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и 23 с плюсом. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.